0: можете да отрасте, сето ми ясен финал, писта, оно, оно, рече.
1: Я ка ми сторе, оно, ночи, фонтон, ако тенга мой лунди.
0: Сторе, че, че, на улази, оно, че, се, се, сторе. Право, рахара, мой лунди. Ночи, сборай, се, ночи, отрес, трес, и еле, се, кше, писта, оно, оно, рече.
2: Es 1833, viento calmo, autorizado para aterrizar en pista 1-1 derecha.
0: Autorizado para aterrizar, pista 1-1 derecha, volar 1833.